0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент нагадаў аб неабходнасці зладжанай сумеснай работы тройкі ў складзе віцэ-прэм'ера, кіраўніка нацыянальнага алімпійскага камітэта і профільнага міністра, што адказвае за спартыўную сферу. У трох гэта калектыўны прэзідэнт у спорце, адзначыў Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай развіццю хакея.
2: І мяне ўдзіўляе Наталья Владимировна или кто там предлагает, надо заменить председателя наблюдательного совета, Каркотского посадите, прочее, прочее. Зачем? Вы будете председателем наблюдательного совета, вы лучше их разбираете. Или я буду свадебным генералом там? Нет. Вы неправильно поняли мои подходы к спорту и в данном случае к главной команде, которая хоть как-то засветилась в этом безнадежье. Двигаться надо дальше. И подбирать людей надо под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать так, чтобы было это движение. Я комитет госконтроля туда направил не для того, чтобы они поставили в позу там всех и головы поотворачивали, а чтобы разобраться, что там происходит. Докладывают не очень проглядную картину. Там Каркотского и 3 человека достаточно для того, чтобы выполнять специфические функции. А все остальное надо привлечь, что есть в стране. Кубраков должен обеспечивать контроль. Не я должен бегать везде, а он должен обеспечить. Балаба должен обеспечить какую-то помощь финансовую, там, бухгалтерскую и прочее, чтобы Каркотский не держал у себя людей. Ну а министр вообще ни при чем. Я имею в виду спорта. Он вообще ни при чем. Вот я еще посмотрю на объекты спортивные, где я тебе говорил, база – это твоя ответственность, чтобы было чисто, не поломано, как у нас бывает. Объект отдали, а потом стыдно зайти туда. Это и стайки, раубичи, это и здесь комплексы и так далее и тому подобное. Это основной вопрос, а второй – результат. Ну а контролеров достаточно.
1: У Национальным дитячим технопарку проходит первая летняя авиационная академия. 15 удельников от 15 до 17 годов на базе Минского аэроклуба доброохотных товариства содейничания армии, авиации и флоту имя Грицавца познакомятся с традиционными профессиями. Под керамництвом инструкторов пошля подрыхтовки зробить 2 скачки с парашютом. У программе проектования и створения беспилотников с встречи с авиаторами, ветеранами и навыковцами. Белорусский державный музей народной архитектуры и побыту в вёсце Озерцо Минского района сопрошает всех на традиционное свято Купалле. Мероприемство пройдет в субботу с 7 до 10 вечера под открытым небом сярод сапраўдных помнікаў народного дойлідства. Гости смогут сплести вянки, пройти купальским шестем под старожитные песни, вырабить обрадовые ляльки. Наведывальникам рекомендуется выбирать заручные одень и обуток. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди, в особых районах навалится с порывистым ветром. Температура по ветру плюс 16, плюс 21. В областных центрах сегодня в день чекается. У Витебску плюс 16, 18. У Могилеве плюс 17, 19. У Гомеле и Гродни плюс 18, плюс 20. У Бресте плюс 19, плюс 21. У столицы сегодня в день плюс 16, 18. Краткочасовый дождь, навалится. Thank you.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Александр Лукашенко на прикладе хоккейного клуба «Динамо Минск» орієнтує на вибудовані системи, каб кожен на своє місце виконував свою роль. І вся ця система повинна бути орієнтована на винник. У даному випадку спортивним підкреслив керівник держави.
2: Нет результата, нет движения, нет работы, и ничего вы не докажете. Но комитет госконтроля, к сожалению, вместо Балабы и Кубраков вынужден был заняться и посмотреть, а сколько же там людей, а чем они занимаются, а как. А мы плачемся, что у нас не хватает на производстве людей, рабочих там, крестьян и так далее. Да где они будут хватать, если у вас 200 человек привлекалось в течение сезона к работе в команде? И штатных сколько, 65 или 45? 56? Вы что, с ума сошли? 56 человек, зачем? Ну, финансы, пресс-секретарь, песню надо было разучить и прочее. Так вы используете то, что у нас в стране уже есть. Пойдите к Наталье Владимировне, она в хоккей играть не будет и не умеет, и не надо. Она может дать команду любому. Тот же Крутой или Вольфович, они любому дадут команду, и они и проревизируют, и помогут, и прочее. И не надо там кучу держать людей, которые делают то, что делают у нас в стране другие люди, которых можно привлечь, и они что-то сделают. Может, координатора какого-то надо. Ну, так и Артем мог быть. Он должен... Снял трубку. Дмитрий Юрьевич, вы что, у нас сенатор, большой человек. Надо то-то-то. Не может организовать прямо к министру. Организовали, а мы создали дублирующие структуры. Это что за бардак в стране? Люди должны работать конкретно на местах. Как мне многие говорят, я сейчас уже вынужден заниматься конкретными штатными расписаниями, начиная от своей резиденции и другими. А вот это надо, я говорю, ребята, не надо, 8 часов каждый должен отработать. Ну 7 часов, пришел 7 часов, отработал, иди домой. И надо будет 5 человек, а не 65. А у нас, вот там надо это делать. Да это Кубраков сделает в стране любому за одну минуту. И отрежет, и зарежет, и погладит. Но вы его не привлекли. Вы начали какие-то параллельные структуры создавать. Там люди, которые не имеют никакого отношения к экономике, финансовой и прочее, которые уже старше меня по возрасту, они там у вас пристроены на работу. Как-то понимать. Ну, наконец, Басков согласился, не буду называть фамилии, что некоторые вообще, как он тебе вчера сказал, ни хрена там не делают. Год, почему вы это не видели, пока комитет не пришел? Это вот так детали, чтобы вы понимали, что я погружен в эту проблему, и никому отскочить не получится. От главы администрации, вице-премьера, до тренера там и хоккеиста.
1: Прямая телефонная линия по пытаниях централизованного тестирования проводится в Беларуси, поведомили в Республиканском институте контролю ведов. По 20 червня, так само в понеделок 22-го, абитуриенты и их батьки смогут звернуться по номеру 8017-311-0079. Прямая телефонная линия працует с 9 до 18 годин. Міжнародныя спаборніцтвы на кубок Беларускай Федэрацыі пажарна-ратавальнага спорту пройдуць у Мінску 17-20 чэрвеня. У іх прымуць удзел мужчынскія і жаночыя зборныя Азербайджана, Беларусі, Расіі, Славакіі, Узбекістана, а таксама зборныя тэрытарыяльных упраўленняў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях і Універсітэты грамадзянскай абароны. Сярод гасцей прадстаўнікі Чэшскага саюза пажарнага спорту. Данные Белгидромета сегодня в Беларуси прогнозуются облачные с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, в особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру плюс 16, плюс 21. В областных центрах сегодня в день чекается. У Витебску плюс 16, 18. У Могилеве плюс 17, 19. У Гомеле и Гродни плюс 18, плюс 20. У Бресте плюс 19, плюс 21. У столицы сегодня в день плюс 16, 18. Краткочасовый дождь, навальница.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by. Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица ТОП-10». Свежашок.
4: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. I don't know, I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend.

0: Прием! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: А ну, коли я добро памятаю, у нас еще в эзотерикуме был день баланса, так?
2: Абсолютно правильно. Ось. Ну, лепш сказать, раунаваги.
1: Ну, раунаваги. Ну, так. Прикладно, это одни и те же речи. Ну, и сегодня тема, вот только что у нас протягивалась, у композиции «Can't Stop Loving You» от проекта Ван Хален, потому что у альбом «Баланс», как вот он, сдается, 95-го года, так, уходила к этому музычная композиция. Сябры!
2: Вось, Вася, самая раница, музычная наша скарбонышка. Самая раница выдает нам добрые факты про рок. Вось такие он, веселый дворец.
1: Что есть, то и делюсь. Сябры, ну и мы сподяемся... Сегодня ж... А, слухай.
2: А что?
1: Сегодня ж золотая середина тыдня працовная. О, так. Вот этот баланс мы заховываем. Ну и сподеемся...
2: Серада сябры... называется. Золотая середина тыдня. Серада.
1: Так. Ну и мы сподеемся, сябры, вы так само этот баланс заховываете.
2: Вы же памятаете, что колись мы рассказывали, что треба... Это науковцы высветлили, так, что треба сераду зарабить выходным днем. Понеделок, вторник працуем, потом серада отпочиваем, далее снова два дня працуем, потом снова два дня отпочиваем. Вось так. И тому она золотая, и тому она середина.
1: Где ставить подпись? Когда ласка.
2: Я зараблю. Я раздрукую документы.
1: Добро.
2: Принесу на подпись.
1: Ну и вот, сябры, у природы так само этот баланс заховывается. У нас нема соника в апошний час. Ну, такого яркого. Так, мы его чакаем. Обещают у ближайшей будущине. А лишь, ненавито с этим надворьем, у нас еще и это козурочки. Яны, ну, я не ведаю, как у городе, так, а у казачном лесе яны...
2: Ой. Так ладно тебе, життя не дают,
1: так, коли сонечно. А зараз, вот так, ну, такое надворье, и это козурок нема. Сябры, так что тут у нас есть с новины? Опынулось, что аматоры солодкого, головная мета для комаров, это попередили врачи.
2: Угу. Так, слухай, и что? Яны, а какие причины?
1: Так, козурки знаходят людей по речевах, якія выделяют тело. Лишек простых вуглеводов меняет склад и моцно притягивает комаров. А кроме того, яны частей кусают спортсменов, тяжарных женщин и тех, кто пьет алкоголь.
2: Так это значит не выдумки, не мифы, не зманы. Это правда? Солодкая, так ли кажут, что меня комары покусали. Так ты солоденькая, потому что...
1: Солоденькая.
2: Из одного боку приемно, с иншего потом все тело болит.
1: Так, сябры...
2: Ну что нам зараз, не есть солодкого?
1: Ну, может, крышку меньше уживает солодка.
2: А давайте комары лепш переглядеть свои планы на это лето, а?
1: Так, это цукродиабеты, они не боятся. Комары, ну ось, слухайте. Сябры, коли вы будете сбирать на природу, не уживайте солодкого, ну и не занимайтесь перед этим махчимым спортом, потому что это козурки. Ага, ты спортсмен, зараз мы тебе зробим. Вось, миновито так. Сябры, ну а мы притримливаемся нашей не только спортивной диеты, а лишь мы у великих колькостях уживаем добрый настрой разом с самой лепшей рок-музыкой.
2: Как сказал, потекло у меня по жилах.
1: Ой, так.
2: Тут же и рок, вот тут с правого боку, тут некая больше балладная музыка с левого боку. Комарам бы сподобалось.
1: Так, ну и мы поглядим еще у ближайшей будущине, те будет текче этот трафик на дорогах столицы. Хутким часть мы вернемся с нашим надійным навигатором, но пока что еще раз с всеми витаемся. Сегодня в этой студии собрались Ева Пламенова, меня зовут Василий Данилов, Оксана Хоменко сегодня за звукорежиссерским пультом. Ну а далее у нас на хвале Номи композиция «Heroes are calling».

0: аспектами день-иде у нашем телеграм-канале «Радио Столица» специальным навод пост. Вот так. И теперь, коли вы ведаете про ситуацию на дорозе, треба додать трошку музыки, как упэвнено рухаться туды, у наш эзотерику.
1: Так, сябры, но мы упэвнено будем рухаться, когда не помыляюсь, с Airborne. И композиция у нас далее. О, Blunt, Bad and Beautiful.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Эзотерикум.
1: Сегодня будем назирать за месяцем. Так, давно у нас не было, мне сдается, месяцева как календара. Сегодня у нас новый месяц был, мы все это пропустили. Сегодня мы у третьих месяцевых сутках. Коли есть Максима Зверса.
2: И чому на их треба звернуть увагу?
1: Давай рассказывать. На небе, по-перше, з'явился месяцевый серп. Ну, зараз вы будете бачить. Зараз вы будете бачить серп. Я не побоюсь этого слова.
2: Сябры,
1: серп.
2: Коли вы не одного раза в житті не бачили серп, зазерните на небо, там вам будет вот это выява. Ну, месяцевый серп.
1: По энергетице. Что? Давайте расскажем вам.
2: Треба брать в руки молоток.
1: Откуль ты ведаешь? Треба.
2: Здогадался.
1: Ах ты же, таунік. Гэта перыяд барацьбы. І няхай он будзе з малатком. Ну і што? У кожнага свае стродкі. Увогуле гэта перыяд астралагічнага воіна. Вы можете стаць астралагічным воінам, які гатовы ўсё ўзяць у свае рукі. І серп, і молат. День активных людей. Это революционеров и такого вельми активного супрацьстояння. Учора, памятаете, была раўнавага у нас по китайским прогнозе. Мы казали про то, что треба шукать компромиссы, так. А сегодня треба быть готовым до супрацьстояння.
2: Ніяких компромиссов.
1: Сегодня супрать показана так марудливость и пассивность. Той, кто сегодня лянуется, может потрапить у ситуацию застою, а потом оттуль тяжко выбираться, накольки мне рассказывали. Энергетика такого человека перетворяется у болота, затягивая. Тому это добрый день, как активничать. Займаться спортом, кудысти побегши, шмат справ переробить, и вось тады будет у вас энергетично все правильно. Так само у третьей месяцевой сутки добро працевать с металлом и вострить ножи. Ну, молотки вострить не треба. Просто его берите тады и ходите с ними, бо он есть элементы металлу там. Сегодня еще добро займаться боевыми мастацтвами, рукопашным боем. Трошку позднее удокладню. Ты займаўся калі-небудзь вольнымі адзінаборствамі?
2: Так.
1: Расскажешь нам. Ёсць яшчэ у нас одна рубрика. Усё вельмі перагукаецца ў гэтым дні. Вось. І яшчэ што можна? Насіць з сабой кавалачак рубіну альбо авантурыну. Гэта будзе вельмі-вельмі недарэнна. Авантурын. Гэта камень, ён такі зялёны. Это, по-моему, калі не памыляюся, разнастайнасць кварцу. І гэты камень...
2: Для тых, хто любе прыгоды?
1: Авантурын, ён для тых, хто хоча прыцягнуць поспех. И творчество.
2: Я думал, авантурин для авантуристов.
1: А либо некую авантурку, кай вам хочется сегодня. Чому не, можно авантурин и еще можно рубинчик.
2: Так, чому ждать пятницы, звичайно, тогда здравится авантуры. Можно сегодня, в середу, вечера, такую невеличку авантурку.
1: Докладно, потрапить у пятницу, треба шукать авантуры с середы.
2: Так.
1: Вот такие наши парады. Агульные, эзотеричные на сегодняшний день. Вот так.
2: Ну что, сябры, вот такие у нас справы от небесов. Мы зазираем на месяц, бачим им серп и рухаемся наперед. Ніякого балансу. Это было уже учора, а сегодня только наперед, сябры. Ну а мы так само рухаемся в этой године, потому что чакаем нашу помощницу. Ванес прыйдя. Ну, может, у нее так само серп будет в руках. Чаму не? От этой жанчыны можно чакаць усяго, что заўгодна. А лишь докладно ведаем, у яе будзе наш у руках святочны калаўрот, так, які яна будзе круціць, каб мы даведаліся, што за свят сёння адзначаецца. Ну і плюс да ўсяго рок-падзея гэтага дня вас чакае. Ну і дарэчы, рок у нас заўсёды гучыць на хвалі Радыё Сталіца. Заставайцеся з намі.

0: У Мінску зараз плюс 13, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 21 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску плюс 16-18, у Магілёве 17-19, у Гомелі Гродні 18-20, у Брэсце 19-21. У сталіцы да 18 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери», улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата», бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
5: Радио столица. Кропка «Бай».

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, сёння у нас мы уже отзначали день приваблювання муз.
2: Было
1: мы,
2: такое. Так, муз и муза. Было.
1: Так. Мы доведаемся, як у людей творчих эти музы, яны приходят. Ну и, до речи, як это все еще и с рыбалкой сполучать. И як еще вот... Отримливается такой музычный водор кавы. Ну, вы уже, здається, здогадались, кто у нас сегодня. Так, это дуэт «Водор кавы» с раницы. Илья Шевчик и Сергей Кулягин. Илья, Сергей, доброй раницы.
2: Доброй раницы. Доброй раницы. Это же наши приятели добрые.
1: Так, ближе.
2: Вы же памятаете.
1: Так, не соромиться ближе до микрофона, как бы вас было добро, чутно. А тем больше, что вы сегодня, как завсёды, пришли с инструментами, а это означает, будет у нас живое выконание и навод премьера. Премьера песни. Мы уже кавалочек послухали, сябры, а вы еще и это послухайте на властные уши у нас в эфире. Так, у нас черговая... Великая бард-рыбалка. Чакается такой фестиваль, где сполучается музыка и рыбалка, может, еще некие активности. Сколько уже в этом году исполняется бард-рыбалцы?
3: Бард-рыбалцы уже будет юбилей, 15 год.
1: 15 год?
3: 15 год, год, да. Поэтому вот, мы рыхтуем программу, отповедно достаточно. Яскравую, масштабную. Але акцент мы робим в этом году на белорусских артистов, белорусских выканавцев, музыкантов. И, в принципе, у нас запланована навод давно такая идея. Яна гуляла, гуляла. Мы все думали, як зробить концерт, присвященный нашим кумирам, песнярам. Ось, і раптом ми ось познайомилися з одним з удільників золотого складу.
1: Так.
3: А ось гэта Владислав Місєвіш, вядомий, ось музикант. І ён падтрымаў нашу ідею, сказав, що давайте робіць програму. І пачалі одразу так рухава займацца гэтым, репертуар накидываць. І нават некаторыя песні прагучаць у бардовскім выкананні. Але мы прыцягваем да удзелу ў концерте «Золотый голос Беларуси». И он приедет, прилетит до нас с Краснодара. Это Вячеслав Исаченко. И он так само спевал солистом в складе песнеров. Поэтому будет такой значный концерт, ось песнеровский. И, дальше, ансамбль песни нашего круга так само рыхтует песню «Каляда». Мы так само и спеваем, и на нас репертуары. Ось. Ну и будут некие еще цікавостки у межах этого проекта, в межах этого концерта.
2: Так нам цікаво, музыканты. Нам музычные цікавостки цікавые и агульно-забавляльные цікавостки так само.
3: Безумовно, будут гучать и хиты песнеровские.
1: Сергей, а каким чином вы обирали репертуар? Что будет гучать, что не будет?
3: Ну, это робит уже сам Владислав Місєвіш, ему это самое. Але мы так само пропоновали цікаво, коли этой песни еще прогучать у бардовским выконанні. Все ж таки, песняры для нас наши кумиры, и я думаю, что мы так само шмат для себе взяли на вот за их творчество, да, на вот ну, это недосягальное, я бы сказал так, але это цікаво, потому что повинны этой песне жить, я думаю, так. Что их повинны мы выконывать, мы повинны их так само рухать, и они повинны жить разом с песнями.
1: Слушайте, а вы уже робили некие репетиции, спробовали это выконывать песни?
3: Так. Так, по крыху зараз робим репетиции, працуем. Ну и кроме еще этих концертов, конечно, у нас будут другие импрезы, и вот Илья рыхтует совместно вот такую ночь джаза будет. Мы поспробуем свои силы в джазе, и будет специальные выканавцы, как бы, и Илья будет подключен, и будут так само подключены многие музыканты, которые до нас приезжают на фестиваль.
1: Слушайте, а это будет классичный джаз, ценики особливый бардовский джаз?
4: Не бардовский. Это наш проект Mojo Band.
1: Так.
4: Спевачка у нас молодая, талиновитая спевачка Марьяна Явтушевская. Угу. И мы будем співати джаз таким, це буде босанова в стилю, більш за все, Антоніо Карлос Джобім.
1: Так.
4: Ну, таким накірунку.
1: Ну, гэта будзе даволі цікава. Ось уначы побач вада, яна журчыць, яна таксама будзе дадаваць так ось гэту атмасферу. Ну што, ёсць такая справа. Ну і глядзіце, гэта будзе 15-ты ўсё ж такі. Гэта будуць песняры, так, гэта будзе джаз. Якія яшчэ актыўнасці, цікавасці чакаюць людзей, якія ну, вось, прыедуць на гэты фестываль «Вялікая бард-рыбалка». Яшчэ некія асаблівасці.
3: Асаблівасці, да.
1: Напрыклад, ёсць людзі, якія, ну, я ўпэўнены, не прапусцілі, не, акрамя арганізатараў, так, не водныя з 14 бард-рыбалкі. Яны ўжо бачылі ўсё, яны ведаюць ўсё. Ім так хочацца яшчэ некіх там цікавасці, некіх асаблівасці.
3: Ну, у гэтым годзе ў першыню у нас будзе такі праект, які вырашылі перанець на вялікую бард-рыбалку. Мы вырашылі ўзмацніць кулінарную склад, да, фестываля і зрабіць такі праект, як бульба-саміт будзе, гастранамічны фестываль бульба-саміт, дзе будуць...
1: Бульба-саміт?
3: Так. Вось, рыхтуюцца каманды, падаюць заявкі, будуць рыхтавацца дранікі на хуткасць. Будуць домашнія заготовкі па блюдам з бульбы.
1: Так.
3: Ось, і бульба ще будзе смажацца, бульба таксама на адкрытым вогнішчы. Ну, такое будзе шоу, як бы, да, і з маштабнай дэгустацыяй. Таму я думаю, што яна прыцягне таксама сваю ўвагу, і таму мы вырашылі, чаму рабіць, таму што да нас прыїжджаюць госці, всіх хочуць паспрабаваць беларускіх национальную кухню, да. И особливо драники, колдуны будут корыстаться и корыстаются на бард-рыбалке великим попытом. И так само юшка, безумовно.
1: Это безумовно.
2: Там будет особенный конкурс. Чигиринская, как правильно нам, расскажите, крыласка. Чигиринская ушица, не?
3: Да, Чигиринская ушица, да. Будет юшка, будет конкурс. В формате он проходит гандлёвых родов. И все кто на нас заявляется гандлявать, как бы, да, ежи, фудкорты, мы так само им пропонуем удел у таким конкурсе. Как бы, это, конечно, блюдо головное на нашем фестивале присутничало.
1: Слухайте, а удел может любой, кто приедет до бард-рыбалки принимать? Те, это некие будут особенные спортсмены, которые бульяны будут на худкость робить?
3: Я думаю, что любые могут принимать, але они повинны иметь некие есть умовы конкурса, есть положение, можно это все почитать на нашем официальном сайте «Великая бард-рыбалка», там есть программа, расклад, все расписано, и положение про все конкурсы есть. А кроме этого, у нас же, ну, и рыбацкий конкурс, и он, до речи, набирает...
1: Некие особливости рыбацкого конкурса
3: популярность, да, особливости у тем, что, по-перше, у нас появилось больше пирсов для рыбалки,
1: да,
3: больше просторы, 4 велизных пирса будут на березе, и раздолье для рыбаков уже можно будет зарабить, будет жеребьевка. И до нас подтягнулся еще партнер вельми серьезный, я не буду называть, но это интернет-магазин,
1: так,
3: який гандлює туристичным туристичным обсталяванням, да, и будут вельми добрые призы. Поэтому в конкурсе шмат каждый год принимаю удел. Удельники, навіть я поглядел по минулому ходу фотоздымки, вельми шмат молоді. Люди приезжают семьями на бард-рыбалку, и батьки с детьми занимаются рыбалкой, а жанчыны удельничают в конкурсе «Королева бард-рыбалки». Рыхтуются, уже подают заявки.
2: Девчаты.
3: Дальше он проходит другий год. В этом годе будет проходить на призы старшини Быховского райвыконкама. Вот так, не так просто.
2: Ну что повинна уметь королева бард-рыбалки? Что, на чем она повинна вылучаться сярод остальных?
3: Вы знаете, ну, вылучаться, во-первых, у нас там у конкурсах и дефиле некое есть, да, и творчая визитка, и, конечно, дефиле у эко-костюмах, да.
1: Так это, слушайте.
3: Дочка Нептуна.
1: 18+.
3: Ну так, ну, можа быць. І гэты конкурс, як не дзіўна, праходзіць на галоўнай сцэне і збірае вялікую колькасць гледачоў заўсёды.
1: Ну, вядома, прыгажуць.
3: Таму што там і танчуць, і спяваюць, і ну, прыгожая дзяўчына, і, ну, і не важна, але ўсё ацэньвае журы. Як.
2: І ну, тут усе зацікавіліся. А куды так. ж паехаць? Мы ж не сказалі самае галоўнае, дзе час і лакацыю, калі
3: да,
2: гэта будзе?
3: Час у нас праходзіць, гэта 24-26 ліпеня, 3 дні фестывальных, яно будзе праходзіць на беразе Чагірінскага вадасховішча, паміж Магілёвым і Бабруйскім. Ёсць такая вёсачка Чачэвічы, вельмі рыбацкая.
1: Так.
3: Вось, я асноўнае месца, гэта база адпачынку Магілёвскага металургічнага завода, як бы тэрыторыя, гэта ў лесным масіве, на беразе возера, вельмі прыгожае месца. У нас будзе два палатачных лагера вялізных, вялізная стаянка для автомобіля,

0: А где это место? Только я и ты, там. Так, шмат кто из мужчин ведает, это место. Ну и жанчыны так само. Жанчыны так само, некоторые, не все, некоторые любят эти справы. Это когда ты сядешь с водой на березе раки и глядишь на это все. Такие чакаешь. А может, некие свои думки у тебя в голове, может, ты некую песню новую придумляешь. Вот, до речи, Водор Кавы написали песню «Не дивосно», что только зараз з'явилась эта песня, эта тема у вас все жыццё присутничая, так? Песня, якую мы так само в живым выконании послухаем, это еще одна премьера будет, называется она «Рыбацкая». Сергей, вы довольно интересную историю нам поза эфиром рассказывали. Калі ласка, нашим слухачам так само будет, я думаю, интересно послухать.
1: Я давно хотел написать песню, потому что и я, и Илья так само рыбаки. Я только вернулся с рыбалки. И мне совсем недавно так само мои сябры, рыбаки, запросили порыбачить, открыть сезон на Вилейском водосховище. Ну, я думаю, треба ехать будет, там же все же таки вогнешь за все до посиделки с гитарой, с сябрами. Вот, думаю, и я уже давно витала идея написать песню рыбацкую. А то я рыбак, думаю, шмат песен про кахание, про рыбалку не так и не написал. И вось была нагода такая. В гэты час я написал песню уже и рыхтаваў, збіраўся уже и ехать. Але телефоную нашим рыбакам, они кажут, а такая холодина была на выходных. Як и зараз, в принципе, холодно же в червені. А там было плюс 7, плюс 6, ветер сдувал наметы, палатки. Поэтому я решил не ехать, а песню туда отправил. И отрымал отказ круто.
2: Вы сказали, на выходных, это значит литерально не только премьера, самая свежая премьера с премьер.
1: Так, а мы только вчера с Ильей репетировали.
2: Репетнули и приехали до нас.
1: Поспробуем показать просто, что отрымалось. Конечно, мы еще что-то будем допрацовывать, робить некие аранжировки, але зараз премьера песни рыбацкая, про нашу рыбацкую долю.
0: Давайте слухать.
1: Не просто...
3: Собирайся уж ехать на, но зовет кочевая звезда.

костра, как в гостях у Бога, нас согреют звезды глаза. И за счастьем ходить не надо, уплывать далеко за моря, ведь мечта —

ним себе спитаюсь, что варта я уже ці, утримаєш потреби. Сен життя, каб жить і быть не каменем, а человеком. Не шкодовать для других ни тепла души, ни ковалка хлеба. И тебе пошують, и потребуют.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Узбекистан является стратегичным и надежным партнером для Беларуси. Об этом заявил керовник Урады Александр Турчин на международном инвестиционном форуме в Ташкенте. Зараз перед краинами стоит задача достигнуть 2 миллиардов долларов во взаимном товарообороте. Для наращивания показчиков баки планируют перевести до активных инвестиций в реальные активы. По объеме назапашенного белорусского капитала Узбекистан уже занимает 2-е место серед краин Содружности Незалежной Державы. Презентацию передовых российских беспилотных систем и спецтехники организуют на международной выставе в Минске. Военный форум «Национальная безпека Беларусь-2026» собрал в столичном комплексе «Белэкспо» ведущих распроцовщиков и вытворцев уникального обсталявания. Российские вытворцы упершиню продемонструют мобильный пункт керования, так само худкостный дрон «Суперкам». Предприемство «Хаскар» покажет шматметовый беспилотник «Сибирачок-5» для аховы межов, а Уральский завод громадянской авиации – новый учебно-тренировочный самолет. Самую масштабную за апошние 2 года модернизацию реестра адресов завершили в Беларуси. Для данных Держкам майомости, личбовое обновление дозволить поскорить опрацовку известок и выключить помылки при ручном уводе. Теперь адресный радок системы формируется автоматично, а специалисты могут проглядать и изменять координаты непосредственно на карте. Новые функции увели из уликом запытов внутренних корыстальников, включающие автоматичный контроль межов гаражных кооперативов и садовых товариствов. Больше за 500 поведомлений об звонках телефонных ошуканцев поступило в милицию за минулые сутки. Правоохранники зарегистрировали 49 личбовых злочинств. При этом большинство афер удалось спынить, дякуючи пильности самих громадян. Заблокировано 3 подробленные интернет-сайты и спынены платежи на адрес 17 замежных реквизитов. Так само специалисты заморозили операции по 18 рахунках и затримали 2 финансовых курьеров. У топе злочинств то по-ранейшему застаются фейковые интернет-крамы и телефонные звонки от имя разных керовников и милиционеров. Зараз плюс 14 по данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси будет облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, в особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 16 до 21. В областных центрах удень чекается. У Витебску плюс 16, 18, у Могиле 18, 19, у Гомелі Гродні 18, 20, у Бресті 19, 21. У столице до 18 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Ми собрали для вас самые яркие композиции, якія стали класикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужины музыки, якія не стратили своего бляску нават праз 10 годзі. У ближайшую гадзіну только лепшая на радио.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. Студия с выпуском новин Владимир Казаков. Пятый международный инвестиционный форум с уделом белорусской делегации пошел працу в Ташкенте. Нашу Украину на этой буйной централизованной пляцовце представляет премьер-министр Александр Турчин. Масштабное экономическое мероприятие собрало представников урадов и сусветных банков с больше чем 95 держав. На протягу трех дней делегаты будут обмерковывать питание притягнения капиталу и логистику, а так само проведут серию двухбоковых переговоров. Масштабное мобилизационное обучение с военными комиссариатами начинается на территории Гродненской области. Плановые сборы протягнутся до 26 червня. Подчас тренировки военкоматы отпрацуют питание до укомплектования и призыву военнообязанных. Специалисты проверят систему оповещения и явки громадян. Тому же храм региона будут вручать повестки для сверки особистых данных. У Министерства обороны попереджают, что коля военных объектов в эти дни могут быть чутны стрелы и выбухи. Так само на некоторых участках дорог махчима обмежевание руху. Замежника с фальшивым пашпортом затримали пограничники у национальном аэропорте Минск. Порушальник спробовал сесть на самолет до Баку по российским документе. Экспертиза подтвердила подозрение, что это подробка. Мужчина находится в изоляторе часового утримания. За незаконное пересечение межи ему погрожает штраф до 100 базовых величин, а кроме того, за выкористание фальшивого пашпорта предугледжена криминальная отказность до 2 годов обмежевания воли. Кастинги 6-го сезона популярных проектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» стартовали в Бресте. На первом региональном этапе отбору свои вокальные таленты презентовали уже наставники, официанты, мамы у декрете и ветераны працы. Оценивая харизму и вокал удельников, ведомая фокус-группа, у склад якой вошли Настя Кравченко, Александра Гайдук и Микита Фоминых. Заполнить анкету и пройти прослуховывание можно на месте до 18 годин. Далее творчество. Команда шоу накируется у іншыя регионы краины. У Мінску зараз плюс 14. По даных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, в особенных районах навальницы и порывистый ветер. Температура по ветру от 16 до 21. В областных центрах удень чекается у Витебску плюс 16-18, у Могилеве 17-19, у Гомеле и Гродне 18-20, у Бресте 19-21. У столицы до 18 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полудень, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Выники социально-экономичного развития Минской области представил сегодня президенту губернатор Алексей Кушнаренко. Как пишет Полперша, под час докладу деталево обмеркована ситуация у аграрном секторе и планы на будущий урожай. Центральный регион рассчитывает собрать не меньше за 3 миллиона тонн сбожжа. Становчая динамика в области заховывается у промысловости, гандли и сферы притягнения инвестиций. А кроме того, керовник Минщины доложил о полной готовности до проведения форума регионов Беларуси и России, який пройдет на наступном тыдні. Удельников международной злочинной группы и лидера затримали оперативники Беларуси России. Схему организовал 59-годовый жыхар Минской области. Зламысники смогли незаконно захопить 4 кватеры у центра Москвы. Агульный кошт этой нерухомости складая каля 3 миллионов 200 тысяч белорусских рублей. Спецподразделение «Алмаз» затримало у нашей краине 4 удельников этой групповки. Усяго по криминальной справе проходит 16 человек. Прибыццё маршу міжнароднага агітацыйнага цягніка стартаваў беларускі этап сумеснай ваенна-патрыятычнай акцыі «Адзінства памяці сілаў подзвігу». На чыгуначным вакзале горада разгарнулі экспазіцыю з узорамі баявой тэхнікі, мінулых гадоў, архіўнымі дакументамі і маладзёжнымі інтэрактыўнымі зонамі. Далей цягнік працягне рух у Брэсцкую крэпасць, дзе 22 чэрвеня удзельнікі праекта запаляць свечкі памяці ад вечнага агню. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо Мінскага района запрашае ўсіх на традыцыйнае свята купалле. Мерапрыемства пройдзе ў суботу з 7 да 10 вечара пад адкрытым небам сярод сапраўдных помнікаў народнага дойлідства. Госці змогуць сплесці вянкі, прайсці купальскім шэсцем пад старажытныя песні, вырабіць абрадавыя лялькі. Наведвальнікам рэкамендуецца выбіраць зручнае адзенне і абутак. У Мінску зараз плюс 14. Па даных Белгідрамета, у другой палове дня ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 16 да 21 цяпла. У абласных цэнтрах у Віцебску плюс 16, 18, у Магілёве 17, 19, у Гомелі Гродні 18, 20, у Брэсце 19, 21. У сталіцы да 18 цяпла, кароткачасовы дождж магчыма навальніца.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери», улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата», бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Украинские беспилотники атаковали автобус с дитячей футбольной командой из Беларуси. Как передает Ньюсбай, нападу у Брянской области подвергся автобус гомельской дитячей футбольной командой, который вез их на отпочинок у Геленджик. У вынику метанакированного удару загинула жанчына, якая сопровождала команду. Поранены 6 человек, у тем лику 4 детей. Усе потерпелые оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская допомога. Остатние пассажиры в ближайшие час будут вернуты до дому. Справоздачу старшини Минского облвыконкама Алексея Кушнаренки принял президент. Головными темами докладу стали развитие агропромыслового комплексу, темпы нарыхтовки кормов и будовництво молочно-товарных комплексов. Особливая увага была засяроджена на питаниях захования поголовья живёлы на фермах. А кроме этого, губернатор доложил об готовности Минщины до проведения масштабного форума регионов Беларуси и России. По выниках докладу Алексей Кушнаренко отримал шерох конкретных доручений по повеличению объемов вытворчести и контроля якости работ на полях. Проведение международной выставы «Национальная безпека Беларусь-2026» является важным укладом в умацывании миру. Об этом на урочистом открытии форума заявил державный секретарь Совета безпеки Александр Вольфович. Керовник ведомства подкреслил, что эффективно сопротивляться сучасным погрозам можно только проз удосконаление оборонных систем. И наша краина робит ставку на конструктивный диалог и развитие межведомостного сотрудничества. Александр Вольфович отзначил, что Беларусь завсёды выступала и будет выступать за мирное обращение любых международных и региональных питаний. Новые имены больше как 60 оборонцев Брестской крепости установили за последние 5 годов. Об этом поведомила наместник директора по науковой праце мемориального комплекса Алена Митюкова. Все лето на одной из плит увековечили имя сержанта Рыгора Манкина, который загинул у первый день войны. До этого часу боец лечился пропавшим без весток за помылки у прозвища. Зараз под мемориальными плитами похованы останки 1055 человек. Однако больше из них застаются неведомыми. Домами. Пошуковая праца и архивное доследование специалистов протягиваются. Зараз плюс 15. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков, только по полночному сходе часом дожди. Ночная температура поветра от 7 до 13, тепла у день до 25. В областных центрах завтра в день чекается у Витебска и Могилеве плюс 19-21, у Гомеле 21-23, у Гродни 22-24, у Бресте 23-25. У столицы ночи плюс 9-11, у день до 22 тепла. Без істотных ападкаў.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин, студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Официальное расследование справы об террористичном акте после нападу украинского дрона на белорусский автобус в Брянской области начал следственный комитет России. Комментарий официального представника ведомства Светланы Петренко.
2: Следственным комитетом России по факту удара украинскими вооруженными формированиями на трассе А-240 в Брянской области по пассажирскому автобусу с детьми возбуждено уголовное дело о террористическом акте. 17 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. 6 человек получили ранения. Они госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
1: Доклад керовника Минской области Алексея Кушнаренки по пытаниях працы аграрного сектора заслухал президент. Деталево обмеркована ситуация с нарыхтовкой кормов, узведение новых жилогадовших объектов и захование статка. Так само губернатор представил справоздачу о подрыхтовце центрального региона до проведения совместного форума регионов Беларуси и России. По выниках встречи Алексей Кушнаренко запомнил, что в область целиком выконая все поставленные экономичные показчики и готова до приема международных делегаций. Международная обстановка напалилась до максимума и навод пересягнула период холодной войны. Об этом заявил державный секретарь Совета безпеки Александр Вольфович под час открытия международной выставы «Национальная безпека Беларусь-2026». Керовник ведомства отзначил, что сегодня громадство сутыкается с серьезными выкликами, сярод яких терроризм, киберпогрозы и нелегальная миграция. Для эффективного супрацьдзеяння гэтым рызыкам наша краіна прадстаўляе на форуме мирные технічныя напрацоўкі. Галоўная мэта – нейтралізаваць небяспеку і забяспечыць спакойнае жыццё для грамадзян. У Мінску зараз плюс 16. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков, только по полночному усходе, часом дожжей. Ночная температура поветра от 7 до 13, тепла у день до 25. В областных центрах завтра в день чекается. У Витебску Могилеве плюс 19-21, у Гомеле 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 23-25. У столице в ночи 9-11, у день до 22 тепла, без истотных опадков.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.
4: Радиостолица.бай.
5: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радио столица.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на Полесье у Давыд городок. Это на Столинщине. Будем глядеть на его головную славутость, страдавнюю драуляную церкву Святого Георгия. С вами Аляна Давыдова. Привитанье.
0: Геолокация.
1: Помнік драўлянага дойлідства. Яго ўзвялі, верагодна, ў 1724-м, аднак некаторыя крыніцы мяркуюць, што храм можа быць значна старэйшым і адносіцца да другой паловы 17-га стагоддзя. Расказвае наш гід, кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні Давыдгарадоцкай сярэдняй школы нумар 2 Геннадзь Басавец.
2: Матэрыял бралі із бурового поля. У нас тут між Давыдгарадком і дзеревня Велімічі раньше было боровое поле, то есть там росла сосна. Оттуда увозили и здесь строили церковь. Ну, как в тот период времени, в основном все деревянные здания строились без гвоздей. То есть просверливались отверстия в бровнах, забивались деревянные колышки, и таким образом строилось здание, в том числе и церковь. Она состоит из трех частей, трехкупольная.
1: Что особливо каштовно, так это то, что маль усё зрабили майстры с Давыдгарадка, от узвядения до внутреннего оздобления.
2: Наиболее ценный это был иконостас, золотые врата, ну и иконы, сделанные давыдгарадокскими мастерами. Церковь была все время действующая, но во время, так сказать, установления атеизма церковь была закрыта и возобновила свою деятельность в конце 90-х годов. Но в тот период, когда она закрылась, забрали церковное убранство, то есть иконы, иконостас, и перевезли в музей города Минска. До сих пор там находится.
1: Драўляная царква ў Давыдгарадку адчыняе свае дзверы два разы на год. 6 мая на Юр'я і на Пакроў. Яго, дарэчы, жыхары ходзяць на могілкі да родных і блізкіх. Сам па сабе храм вельмі атмасферны і некі цёплы, што ў прамым сэнсе, бо драўляны сагрэты сонцам і ў пераносным, бо месца намоленае. Тут, здаецца, і дыхаецца лягчэй. Словам, будзеце ў Давыдгарадку, знайдзіце час, хадзіце да царквы Святога Георгія, дакраніцеся да яе, чуйце нешта сваё ці проста паглядзіце на драўляны храм родам з мінулых стагоддзяў. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: В красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Криминальную справу по факту удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими школьниками возбудил следственный комитет Беларуси, поведомил керавник ведомства Константин Бычак. По его словам, белорусские следствия выбыли в Россию для оказания содействия российским коллегам. Под удар у Бранской области трапили выхованцы другой дитячо-юнацкой спортивной школы Рэчицы. У салоне находились 44 пассажира, у том лику 28 детей, которые ехали на отпочинок у Геленджик. От выбуху загинула жанчына, якая сопровождала команду. Детей с незначными травмами в хуткім часе отправить до дому. Медицинская допомога потерпелым при нападе беспилотника на белорусский автобус оказывается в полном объеме. Об этом поведомили в Министерстве охраны здоровья России. Поводле актуальных данных, шпитализованы 7 человек. У потерпелых детей футболистов диагностованы осколочные ранения. Стан одного дитяти медики оценивают как тяжким. Оказание допомоги координует Федеральный центр медицины катастроф. Так само запланованы телемедицинские консультации с ведущими российскими специалистами. Со своего боку, Беларусь оперативно накировала в Бранскую область 3 бригады медиков у сопровождении машин державной инспекции и Министерства по надзвичайных ситуациях. Мэтанакіраваным тэрарыстычным актам супраць беларускіх дзяцей назваў напад у Бранскай вобласці Беларускі саюз журналістаў. Прадстаўнікі медыасупольнасці ўпэўнены, што кіеўскі рэжым пайшоў на свядомую агрэсію для правакацыі афіцыйнага Мінска на жорсткі адказ і новую эскалацыю баявых дзеянняў. Эксперты прыводзяць шэраг аргументаў на карысць гэтай версіі. Так, пасажырскі аўтобус меў адмысловыя распазнавальныя знакі і быў атакаваны ў месцы, дзе адсутнічаюць ваенныя аб'екты. Таксама ў Саюзе звяртаюць увагу на час здарэння. Тэракт адбыўся пасля мірных прапаноў Беларусі па ўрэгуляванні канфлікту, агучаных прэзідэнтам у інтэрв'ю «Аль-Арабія». Официальную заяву с потребованием вычерпальных тлумачений от Украины за теракту с белорусским автобусом опубликовало Министерство замежных справ. Дипломатичное ведомство рашуча осудило удар по мирных громадянах и детях у Бранской области. А кроме того, Министерство закликало организаторов поездок строго выконывать правила безопасности при провозе дитячих групп за межу. Так само внешнеполитическое ведомство настойливо потребует целиком выключить маршруты поездок громадян про зоны военных конфликтов и прилеглые до их территории. У Мінску зараз плюс 16 по данных Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков, только по полночным усходе часом дожди. Ночная температура поветра от 7 до 13 градусов тепла, у день до 25. В областных центрах завтра в день чекается у Витебской Могилеве плюс 19-21, у Гомеле 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 23-25. У столицы в ночи 9-11, у день до 22 тепла, без истории.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Кахон – довольно простый инструмент. Литерально у первые годы знакомства с ним можно уверенно играть нескладанные ритмы. В тот же час он может быть и без конца складанным, даючи музыкантам возможность выполнять по-соправдному уражливые, с технического пункта гледжения, пассажи.
1: Рок-инструментариум. Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. По картине трагедии с белорусским автобусом у Брянской области цалком видовучно, что это был пассажирский автобус и никакого военного стратегического значения он не имел. Об этом заявил губернатор Брянской области России Егор Ковальчук.
2: Там была группа родителей, сопровождающий, тренер. То есть совершенно очевидно, что это был автобус пассажирский, что он никакого военного стратегического значения не имел. Судя по тем фотографиям, по тем данным, которые мы видим с места, очевидно, что было прицельно, это сделано умышленно. Ну и опять же, вот сейчас поступает уже последняя оперативная информация о том, что на этом участке дороги также были зафиксированы аналогичные инциденты, но без таких серьезных последствий. То есть можно считать, что это была акция, в общем, спланирована. Удар пришелся в переднюю правую часть автобуса в район колеса. Ну и, соответственно, передних пассажиров от справа ряда, которые сидели, там основные пострадавшие как раз и есть. Выглядит примерно так же, как удар по боевой технике. То есть в этом смысле те, кто это делали, делали это осознанно, сознательно и имея определенный боевой опыт. Все пассажиры автобуса, которые не пострадали, физически не пострадали, они были оперативно перевезены в пункт временного размещения, в ближайший населенный пункт. И сейчас дожидаются прибытия сопровождающей колонны из Гомеля и, соответственно, отправятся домой. Сейчас в моменте они обеспечены всем необходимым питанием, психологическая помощь. Военные прикрывают, соответственно. Очень рассчитываем, что они без приключений, в кавычках, да, не вернутся домой, себе на родину.
1: У Кремлі назвалі тэрарыстычным актам удар узброеных сіл Украіны па аўтобусе. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін даручыў кіраўніку Міністэрства аховы здароўя прыняць меры для аказання дапамогі пацярпелым ад тэракту ў Брянскай вобласці. На месцы накіравана медыцынская брыгада з Москвы. Установлены контакт помеж Министерством аховы здоровья Беларуси и Департаментом аховы здоровья Брянской области. Каб информация об стане здоровья потерпелых поступала белорусскому боку максимально оперативно, поведомил министр аховы здоровья Александр Хаджаев. Для допомоги потерпелым из Минска направлены специалисты республиканского узровня. Это анестезиологи, реаниматологи, дитячая хирургия, а так само специалисты республиканского центра огнестрельной травмы. У Минску зараз 16 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Переважно без опадков, только по полночному сходе часом дожди. Ночная температура поветра от 7 до 13 тепла, у день до 25. У областных центрах у день чакается. У Витебскую Могилеве 19-21, у Гомеле 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 23-25, у столицы у ночи 9-11, у день до 22 градусов тепла без істотных опадков.
0: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72-Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68-Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
6: Радио «Столица.бай».

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 19 хвилин, это радио столица. Сегодня у нас сусветный день сметяра. Сегодняшнее пытание у меня до вас. Что самое дивное вы коли-небудь выкидывали у смети? И як вы на огул ставитесь до этой профессии? Я, например, однойчи выкинул старый телевизор. Приехал сметяр, поглядел, сказал, а может он еще працуя? А я отказываю, ну так, конечно, забирай. И он забрал и каже мне, я продам у интернете и нормальные гроши еще возьму. Я, конечно, глядел ему в спину и думал, чему добрая думка приходит после. До речи, сусветный день сметяра был заснован у 2011 годе Джоном Арвудом, он уладальник компании по вывозе смети. И, до речи, сам сметяр у шостым поколении. Вось уявите, дед, батька, сын, унук, усе возять смети, это уже не профессия, это лёс. А вось поводле иншой версии першее свято засновал Боб Гордон у далеким уже 88-м годе. Кто з их кажа правду, неведомо, але факт застается. Сметяры заслуговывают особного дня, бо яны між іншим штодня рызыкуют и здоровьем, контактуют с небеспечными отходами. А у некоторых местах сметяры и зусім бесправные, без аховы своих правов. Напишите, сябры, что самое дивное выкидывали. Телевизор, як я, або старую канапу, якую ніхто не хотел брать, нават бесплатно. Расскажите в нашем драйв-чате, знаходьте суполку, у пошуку телеграма напишите «Радио столица» на русской мове, долучайтесь до яе, покидайте свои комментарии под опошним постом. Ну и, конечно, усе их я огучу у другой эфирной године. Гоу!

0: Радио «Столица».
1: Сябры мои, наша первая эфирная година амаль что скончилась, але мы, конечно, не спыняемся, не переключайтесь, бо без нас эфир будет как сметевое ведро без пакета. Быть может, але это неправильно, ну а у нас все правильно, это «Столица». Хутка сустракаемся после выпуску новин, не переключайтесь.
2: Some people are a lot like clouds, you know.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Радио «Столица».
0: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: Навигатор на радио «Столица».
2: Сябры мои, мы вертаемся, как сметевая машина, после обеду с новыми силами и значно большим опытом. С вами я, Андрей Крупич, наш гукорежиссер Данила Балан, и треки, якія лепши за любы освежальник поветра. Разом с вами мы почуем Face No More, The Rasmus, Metallica, Роба Зомби, Нирвану и такий цікавий гурт хлопцев. Silverstein — это пост-хардкор. Яны з Антарио в Канаде были заснованы в 2000 году и назвалися у гонор поэта и дитячего письменника Шела Silverstein'а. За всю свою историю яны выпустили 10 альбомов и продали каля миллиона копий. Усе удельники, да речи, цікавый факт, з'являються вегетарианцами. Вось так, слухаем их трек под назвой «Don't let me go too low». Починаем, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 18.16, радио столица, сусветный день с метеорамы отзначаем. Ну и, конечно, глядим на карту, кабы не было затора у нас шляху машины, якая прибирая смети. Ну и, конечно, каб остатние люди, так само наши слухачи, доехали без проблем. Бачим, затор застается у нас на проспекте Незалежности от площади Перемоги у бок в улице Ленина. Ленина стоит так само от Интернациональной до Незалежности, у инший бок от Першамайской до Незалежности идут ремонтные работы на перекрыжевании Ленина и Карла Маркса. Уличивайте, сябры, так само уличите, что есть складанности с рухом на МКАДе от заезда на Скорины, Франциско Скорины, до заезда на Ваупшасова. Ну и, конечно, по традиции, заторчик у нас на Даугиновском тракте от Пригородной до Орловской. Орловская так само стоит от Гая до Даугиновского. Далее у нас, далее бачим невеличкий затор, але ж есть, на Кисялева тягнется он. Так само от Куйбышева до Максима Богдановича. Ну и, конечно, расскажу, где сегодня працуют мобильные датчики контролю худкости. Их можно зауважить у нашей столицы, у Минску, на проспектах Дзержинского, Жукова, Незалежности, Партизанским, на улицах Ваупшасова, Домашевской, Московской и Маяковского. У інших городах так само есть. У Бресте на улицах Московской и Радужной, у Гомелі на улицах Ілліча и Барыкіна, у Гродні на улице Магистральной, у Могилеве на улицах Лазаренки, Чалюскинцев и Якубовского. Ну и, конечно, сябры, расскажу, и якое надворье чакая нас у всех завтра. Сегодня мы, нагадаю, отзначаем сусветный день сметяра, дык вось завтра надворье, и оно прикладно як сметевый бак. Залежить от того, кто, коли и як яго вывозить. Мне здаецца, завтра вывозить на двор я буде лепш, тому что дажджы быццам бы скончыліся, и завтра уже теплее. У Минску чакается плюс 20, плюс 22. Солнце светить про заблоки, але еще не так моцно, каб засмердело смерти, тому можно с задовольнением пойти погулять и отчуть летний вайб. У Бресте плюс 23, 25, тут ясно. Это идеальное надворье, каб пойти по своих справах, и можно заскочить, так само взять пакеты, вынести за собой смети, каб жонка ваша не крыўдзілася и не лаялася. Гродно плюс 22, плюс 24, пераменная воблачность, ветер прикладно такий, як пах от старого смети. Дзьмей он не прадказальна, але будем спадзявацца, что ваши контейнеры чистые. Витебск плюс 19, плюс 21, воблачно с прояснениями. Воблачность такая, прикладно як вечка от сметевого бака, крыху хавая одна с солнца, але нічога, мы справимся. Гомель плюс 21, плюс 23, без опадков. Тут на дворе без дажджу, это выдатно, бо мокрое смети, это особная история. Так, Могилев плюс 21, плюс 23, так само, и так само ясно. Ясное небо, это завсёды приемно. Также приемно, коли вы вырашили свои проблемы с вывозом смети. Коли у вас чисто и спокойно, але самое главное, каб было чисто и спокойно, на души застаемся разом, погнали.

0: на радио «Столица».
1: Сябры мои, сегодня мы выдатно с вами отзначили сусветный день сметяра. Это день, когда мы узгадываем. Есть люди, которые робят брудную працу, каб нам с вами было чисто. Яны не просят узнагороды, не носят галь, что кого. Яны просто робят свою справу каждый день. У спякоту, у холод, у дождь, у снег, навод, когда мы забываемся вынести пакет. Так что наступный раз, когда убачите сметевую машину, усмехнитесь або помахайте. Дайте рукой, або просто не киньте сметьте мимо ведра. Гэта маленький жест, але ён означае многае. Будем з вами экалагічна свядомымі, застаёмся разам, слухаем «Сталіцу». На сёння ўсё, да пабачэння, абдымаю, пакуль.

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19.1. Что вядома о потерпелым у Брянской области белорусским автобусе? И коли дети, якія не потерпели, вернутся до дому? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Поездка группы детей из Гомельской области в Геленджик на автобусе, по яким здійснили удар беспилотникам Узброєної сили України, ажитявляюся недержавными перевозчиками, зарегистрованными у Рычицким и Калинковицким районах. У автобусах знаходилось 41 дитя. Навученцы дитячо-юнацкой спортивной школы Рычицкого района и вхованцы приватной студии танцев. Некоторых детей сопровождали батьки и іншие дорослые. Потерпели 8 человек. У тяжким стане шпитализованный тренер, а так само 6 детей. Жонка одного из тренеров загинула. Узбуджена криминальная справа. По картине трагедии с белорусским автобусом у Брянской области цалком видовучно, что это был пассажирский автобус и никакого военного стратегического значения он не имел. Об этом заявил губернатор Брянской области России Егор Ковальчук.
2: Судя по тем фотографиям, по тем данным, которые мы видим с места, очевидно, что было прицельно, это сделано умышленно. Ну и опять же, вот сейчас поступает уже последняя оперативная информация о том, что на этом участке дороги также были зафиксированы аналогичные инциденты, но без таких серьезных последствий. То есть можно считать, что это была акция. Почему спланировано? Удар пришелся в переднюю правую часть автобуса в район колеса, ну и, соответственно, передних пассажиров от справа ряда, которые сидели. Там основные пострадавшие как раз и есть. Выглядит примерно так же, как удар по боевой технике. То есть в этом смысле те, кто это делали, ну, делали это осознанно, сознательно и имея определенный боевой опыт.
1: Потерпелым в Брянской области допомога оказывается в полном объеме, поведомили в Министерстве охраны здоровья России. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами российской детячей клинічної больниці. Оказання допомоги координує Федеральний центр медицини катастроф. З Білорусі виїхали 3 бригади медиків. Діти, які не отримали ранення, повернуться у Білорусі завтра, повідомили у прес-службі Гомельського облвиконкома. Автобус, який їх привезе, уже накерувався у Брянську область.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by. Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Для допомоги потерпілым у Брянской области из Минска накіраваны специалисты республиканского узроўню, отзначил министр аховы здоровья Александр Хаджаев. Поводле его слов, так само установлены контакт помеж Министерством аховы здоровья Беларуси и Департаментом аховы здоровья Брянской области. Каб информация об стане потерпілых поступала белорусскому боку максимально оперативно. Кіруе группой первый наместник министра Алена Богдан. А кроме того, для оказания допомоги накіравана медицинская бригада из Москвы. Александр Лукашенко заслухал доклад по Могилевской области. Керовнику державы доложено об динамике у сферы промысловости и ситуации на буйных предприемствах. У центра уваги так само опынулась тематика регионального развития, показчики работы у сельской господарцы, особные кадровые пытания. Керовництво в области совместно с урадом долучено деталево пропрацовать эти пытания. Отповедная тема будет разгляджена в ходе ближайшей рабочей поездки президента у Могилев. Беларусь закликає країни АБСЄ до обновлення професійного діалогу. Об гэтым заявив намісник міністра заміжних справ Ігор Сакрыта на конференції по огляді проблем у галіні безпеки. Він нагадав, що зараз у Європі йде буйніший узброєний конфлікт з часу Другої світової війни, яким закрануті усі країни регіону. Окремо того, знищені механізми роззброєння і контролю над озброєннями. На думку Ігора Сакрыта, конфлікт рухається до розв'язки і вельми важливо, якою вона буде – глобальна дислокація чи міром. Интернет-облигации, номинованных у белорусских рублях, начнут продавать с 22 червня, поведомили в Министерстве финансов. Номинальный кошт одной облигации – 200 рублей. Объем выпуска – 50 миллионов. Термин оборачивания – 3 года. Державные интернет-облигации будут доступны до набытия 1,5 года с даты початку их продажу. По данных Белгидромета, 18 червня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пераважна без опадков, только по полночному сходе часом дожди. Ночная температура по ветру от 7 до 13 тепла, у день до 25. У областных центрах у день чакается. У Витебской Могилеве 19-21, у Гомеле 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 23-25. У столицы у ночи 9-11, у день до 22 градусов тепла, без остутных опадков.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Міністэрства замежных справ Беларусі і Расіі рашуча асуджаюць атаку на аўтобус, які перавозіў грамадзян з Гомельскай вобласці па тэрыторыі Бранскай. Афіцыйны прадстаўнік знешнепалітычнага ведамства Расіі Марыя Захарова заклікала міжнародныя структуры звярнуць увагу на тое, што адбылося. Маўчанне, па яе словах, будзе азначаць адабрэнне тэрарыстаў. Беларускае дыпламатычнае ведамства патрабуе ад Украіны вычарпальных тлумачэнняў. Президент заслухаў даклад старшыні Мінскага аблвыканкама Алексея Кушнарэнкі. Асаблівая ўвага была засяроджана на тэмах нарыхтоўкі кармоў і абстаноўцы на палях. Цікавасць Александра Лукашэнкі ў гэтых пытаннях да цэнтральнага рэгіёна не выпадковая. Вобласць традыцыйна займае вядучае месца ў краіне па аб'ёме сельгасвытворчасці. Старшыня Мінаблвыканкама далажыў Александру Лукашэнку, як ідзе працэс нарыхтоўкі кармоў.
2: У нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красной линией нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур это также потери меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. Конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться.
1: Алею дружбы заклали на территории Минской студентской вёски у рамках 10-й нарады министра адукации краин Шанхайской организации супрацовництва. Урожистую церемонию примерковали до 25 годов стварэння гэтага міжнароднага аб'яднання. Месца для памятных пасадак кіраўнікі дэлегацыі выбралі не выпадкова. Зараз у студэнцкай вёсцы Мінска жывуць больш за 10 тысяч чалавек. І палова з іх гэта замежныя студэнты з больш як 110 краін свету. Па даных Белгідрамета, 18 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе часам дажджы. Начная тэмпература паветра ад 7 да 13 цяпла, удзень да 25. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскую Магілёве 19-21, у Гомелі 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25. У сталіцы ўначы 9-11, удзень да 22 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: ТОП-10. На 9-м месте Five Finger Death Punch. Трек Eye of the Storm гучить менавіта так, як і повинна гучать песня с такой назвой. Могутно, напружено и без права на передышку. За годы своей карьеры гурт стал одним из самых поспяховых метал-проектов у США, а их песни стабильно сбирают миллионы прослуховывания. У этой композиции есть все, что любят фанаты: тяжкие рифы, боевый настрой и могутный припев. Все для тех, кто привык идти на сустрач шторму.
1: Номер 9. Столица ТОП-10.
0: Восьмый радок займают The Pretty Reckless. Тейлор Момсен протягивает уражать не только вокалом, але и умением створать особливую атмосферу. When I Wake Up – песня, якая поступово раскрывается перед слухачом и тримает напружение до самого финалу. Тут меньше агрессии и больше настрою, чем у многих сучасных рок-релизах. Это той выпадок, коли музыка працует не праз силу, а праз эмоции.
1: Номер 8.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Столица ТОП-10.
7: Пятерку лепших открывает Мьюз. Коли нехто и умея перетворать рок-песни у сапраўдныя музычные спектакли, дык гэта менавіта Мьюз. Unraveling протягивая их традицию складаных аранжировок и масштабного гучання. Мэт зноў пропануя слухачам подорожжа про стрывогу, драму и надею. И все гэта за некалькі хвилин музыки.
6: Нумар 5.

0: Столица ТОП-10. Другое место займае Луна. В этой тишине гэта песня, якая будуется не на хуткасти и не на тяжкости, а на эмоциях. Лусине вельми докладно перадае настрой унутраных переживанняў и разваг. Композиция поступово поглыбляе слухача у свою атмосферу и не отпускае до апошніх нот. Менавіта такая шчырасць и дапамагла треку подняться так высоко у нашым чарте.
1: Номер 2.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков, только по полночному сходе часом дожди. Температура поветра до 25 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. В Витебске и Могилеве 19-21, у Гомеле 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 23-25, у столицы до 22 градусов тепла без істотных опадков.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали на Гродінщину, на високий берег Ньомана, слухати легенду про кохання Яна і Цецилії. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Едем у вёску Багатыревичы, што ў Мастоўскім раёне. Шукаем магілу закаханых. Дарэчы, гісторыю ў сваім рамане над Нёманам апісала Эліза Ажэшка. Можна сказаць, вярнула да жыцця. Расказвае наш гід, дырэктар Мастоўскага раённага турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Вольга Хальцова.
2: Потому что это она у местных в легендах услышала ее, и как раз благодаря ей мы о ней еще знаем. То есть существовали где-то лет 500 назад вот девушка из Сицилии и парень Ян. Девушка была из знатной какой-то дворянской семьи, юноша был и совсем бедный, но они полюбили.

0: друга, как всегда, противоречия, хотели быть вместе, но никому не разрешали. И они решили сбежать. Долго шли-шли-шли, бежали-бежали, и вот пришли на берег Немана, где было много тоже, опять же, дубрав наших везде, где они упомянуть, но все дубы-дубы-дубы. И считается, что они поселились в дупле исполинского дуба.
1: Так почалось их совместное житё, и, так бы мовить, боротьба с природой. Яны потиху освоивали территорию, вядома, тяжко, але Ян и Цицилия не отступали. И прошчас на месцы дрымучага лесу з'явился дом, засеянные поли и шмат свойской живёлы.
0: И спустя много-много лет, когда они уже были старенькими, у них было много детей, в Сицилии семья, скорее всего, конечно, не ее отец, но какие-то потомки вот этого княжеского рода, нашли их, увидели, узнали, и их вышла встречать эта уже семья, такая старенькая, седоволосая, в окружении своих детей, внуков, правнуков, и на таком кусочке земли, где уже было все благорожено, сделано. И тогда тот князь сказал, что ладно, мы вас прощаем, да, не будем уже вас, стариков, возвращать назад, стянуть, грубо говоря, за волосы в свои родные земли, и сказал же за то, что вы смогли вот с этой природой побороться, отвоевать себе какой-то кусок земли, с этого момента вы будете называться богатыревичами. И вот так, грубо говоря, они дали начало вот этой деревеньке, и до сих пор через каждый дом у каждого там практически фамилия Богатыревич.
1: И подай кожный жихар может рассказать легенду про Яна и Цицилию и показать, где закаханная пахаваная на березе Немана. Зараз на этом месте находится цікавый помник, где завсёды есть живые кветки.
0: Можно подойти, посмотреть, там, конечно, невероятный вид и тоже очень интересное место. Есть лавочка недалеко от вот этого памятника, где тоже обычно приезжают, смотрят, посещают. Можно спуститься к Неману снизу, там тоже памятник природы, овраг, тоже Яна и Цицилия называется, там какие-то редкие виды растений были найдены.
1: И нярэдкая з'ява тут – шыкоўныя світанкі. Як гарантыя, выдатны настрой, што называецца і вачам прыемна, і вушам цікава. Пра Яна і Цицилию паслухаць, і пра іх каханне. Мабыць, яно было таким же моцным и теплым, як само солнце. Пакуль усё, пачуемся.
2: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.